0: Страта.
1: Очень красивый город. Очень красивый город.
2: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.